Этот кавер прозвучал для любимой зайки диджей Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

Уведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим. Уже

черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим!

Всем привет, дорогие радиослушатели, мы рады вас приветствовать на самой замечательной радиостанции «Лидер» «Полет нормальный». Сегодня за пультом для вас диджей Светогорский и диджей Данчо. Данчо, привет, привет, привет!

Следующая песня, дорогие радиослушатели, которая прозвучит в нашем эфире, будет «Ванушки Интернешнл». Конечно, он. А я хочу передать огромный привет Андрею Мамонову, известному как «Островок 123». Очень приятно было с тобой познакомиться, пообщаться. Мы продолжаем дальше и ждем ваших заказиков.

Это был заказик от островка 123, группа Вельвет, капитан Арктика, а мы ведем корабль. И сегодня с вами за штурвалом диджей Светогорский и диджей Данчо. Привет, привет!

0: А я передаю штурвал диджею Данчо.
1: Так, а я на связи. С вами я, ваш диджей Данчо. И я с вами поздороваюсь. Вы также можете мне кидать музыкальные заказики. А я все поставлю. Ну а первое от меня будет премьера. Мой новый джингл. Слушаем.
2: Внимание! Внимание!

здесь музыка звучит громче, пусть улыбки не исчезают, а любимые песни ваши сердца вдохновляют. Пишите, общайтесь, передавайте приветы друзьям.

0: Вот такой вот от меня был премьера. Вот такой вот необычный джингл. Диджей Светогорский, прими микрофон и скажи, как тебе?
1: Мне очень классно, джингл зашел, классный, да, и я свой джингл тоже новый сегодня поставил, примерный, тоже понравился. Но сегодня у нас и стол, и заказы принимаем ваши, и общаемся, дорогие радиослушатели, как с вами, так и между собой. И я хочу спросить тебя, диджей Данчо, скажи, пожалуйста, как ты выбрал профессию радио-диджея, и сложно ли тебе эфирить, и вообще, как ты пришел на радио, расскажи, пожалуйста, немножко.

0: от радиостанции дальше 100 километров на FM-диапазоне. Вот, то есть у меня еще с детства такое увлечение. Вот, раньше делал именно сами антенны, сами, ну, вот эти, улучшал всякие радиоприемники. Но к диджеингу пришел именно, ну, буквально не так давно, где-то год, наверное, год назад, когда у меня появился свой сервер. И у меня была своя маленькая станция, но это уже как бы не важно, она была, но она была недолго просуществовала. Вот. Вот. И в итоге сейчас я с вами, и мне это очень нравится, очень мечтал. Всегда было интересно, как это быть именно самому в эфире, а не слушать чей-то эфир. То есть, если я раньше был как слушатель в основном, то сейчас это уже другие ощущения. То есть, то прям вообще. Так что принимай, диджей Светогорский, микрофон.
1: Спасибо, диджей Данчо, за ответ на мой вопрос. И еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот я знаю, что вот мы вот пишем заказы друг другу, как бы, да, вот в личку. А вот бывает, раньше звонили на радиостанцию и заказывали песни. У тебя было такое? Звоню ли ты на какую-то радиостанцию, заказывал ли песню, ставил ли диджей? Вообще, расскажи, пожалуйста, ощущения, как тебе было в этом?
0: Смотри, я очень часто заказывал треки на всяких радиостанциях. Вот. То есть, начиная от сетевых радиостанций и так далее. Ну, конечно, слишком таких масштабных я не звоню. В основном, в пределах города. То есть, вот даже я тебе скидывал запись сегодня. Я сегодня позвонил на свою городскую волну. Вот. Ну, у нас своя есть тоже. FM волна. Вот. 106,2, как говорится. Ну, это ладно. Вот. Но, как говорится, это очень прикольно. То есть, я помню, когда я первый раз звонил на одну из радиостанций. Причем, я еще помню, это было еще в те времена, когда было очень плохо со связью. То есть, была связь очень плохая. И тогда помню то, что мы были также в деревне, и слышно вообще было очень плохо меня. Но в итоге я получил удовольствие, я дозвонился, куда хотел. Вот. Ну и как ты понял, уже я и сейчас часто пишу заказики, тебе скидывал запись, где я именно звонил в эфир. Вот, поэтому как-то так вот.
1: Продолжим дальше общение, а я пока поставлю «Авария» диско «Суперстар», ведь эта песня как раз про диджеинг, про нас. Давай послушаем.

0: Супер диджей.
1: Вот я недаром поставил эту песню диско суперстара дискотеки аварии. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, а вообще трудно ли становиться диджеем? И чем отличается диджей, который ведет дискотеки, от радио диджея? Как ты считаешь? Своими словами поделись.
2: Хорошо, я поделюсь, так как у меня был опыт и в дискотеках. На дискотеках ты в основном что делаешь? Ты сводишь микс. То есть, если на радио ты ставишь треки именно там, ну там джинглы закидываешь, ставишь треки и так далее. Ну, я говорю там про вообще радиостанции, то есть именно как должно быть. Вот, то на дискотеках ты именно миксуешь треки, и ты должен как бы, чтобы именно танцевали и так далее. Но я считаю то, что здесь две профессии, они очень сильно схожи, потому что, условно, те же мировые диджеи, они, вот те мировые диджеи по типу DJ Smash, какой-нибудь Филатов и Кэрос, они, например, тоже совмещают, вот насколько я знаю, то есть тоже работают и на радио, и именно как диджеи, то есть на дискотеках, то есть в клубе. Поэтому я считаю то, что эти профессии все равно, даже если они есть, да, они отличаются тем самым, то что в радио чуть-чуть по-другому. Иначе, чем на дискотеках, но все равно очень много схожего в этих профессиях. А обе, короче, профессии, они очень схожи, очень сильно. Потому что вот я слышал именно мировых диджеев, которые тоже работают и на радио, и проводят также дискотеки. Но, а интересно, твое какое мнение, я тебе передаю микрофон.
1: Да, сегодня ты так понял это самое, что сегодня я, видишь, решил тебе немножко сделать как бы как небольшое интервью, как вот с тобой вместе. Я считаю тоже, да, что диджей, он как бы, да, совмещает между собой как бы и профессию диджея, как бы вот, и вот и миксует, как бы, да, вот, например, диджей Цветков, вот я знаю, потом я знаю диджей Грув, например, вот он берет, например, вот песни с фильмов, вот, например, какие-то, делает классные вот какие-то миксы. И вообще, как ты считаешь, вот у нас на радио сложился даже, я бы не сказал бы коллектив, я бы сказал бы настоящая семья, потому что мы друг друга заменяем, друг другу подсказываем. Если какой-то новичок пришел, мы, естественно, обучаем, мы помогаем ему до тех пор, пока он полностью не встанет на ноги и не окрепнет, не станет больше как бы вести эфиры, как бы смелее, как бы можно сказать. И вообще, как ты считаешь, правильно ли я говорю, и как ты считаешь, вот не нужно ли бояться приходить на радио и просто вести эфиры? Как ты считаешь, вот если придут новички, стоит ли бояться?
2: Конечно, пробовать можно.
3: Конечно.
2: Себя.
3: Пробовать можно себя
2: во всем. Бояться не стоит.
3: Бояться не стоит.
2: Все получится,
3: даже если будут
2: трудности.
3: Будут трудности.
2: Но все равно они преодолеваемые.
3: Например,
2: себя тоже вспомню в начале, поэтому тоже были первое время трудности, но сейчас уже как таковых их нету. Все нормально. Вот. Ну а я тогда, диджей Светогорский, тоже соглашусь с тобой, то что вот своими словами. И если не против, я поставлю трек, прозвучит для тебя. Дмитрий Гревцев, полюбила женатого.

0: Вот такой вот трек мы послушали с вами. Диджей Светогорский, передаю тебе микрофон. Принимай.
1: Спасибо тебе, диджей Данчо. Сейчас я хочу сказать информацию. Разговаривал как раз со старшим нашей радиостанции Сергей 72. Он сказал, что вот откроется скоро вот объединение, получается, новое получается. И он сказал, что всех диджеев перетаскаем, будет интервью. Если я сказал, что мы сейчас с тобой как бы общаемся и песни ставим, он сказал, правильно и делайте, тренируйтесь. И скажи, пожалуйста, диджей Данчо, вот сейчас у нас в чате радиостанции прозвучал вопрос. Добрый день, Айболит пишет. Поясните мне дремучему, что такое диджей миксует? Это берет классическое произведение и заполняет его вставками или при помощи компа? Мы в начале 80-х делали студенческие дискотеки, рассказывали о группах, инфу собирали по крупицам. Поясни, пожалуйста, ответ на этот вопрос, Айболит уж.
0: Но объясню, как сейчас. Я так понял, Айболит, вы хотите узнать именно как сейчас это происходит? Ну, сейчас, конечно же, все это проще. Да, в 80-х и 90-х все это было тяжело. И судя по тому, насколько я слышал, ну это... Вы там сами еще можете написать, там подтвердить мои слова. Но насколько я слышал, то, что в советские времена, условно, было очень трудно достать кассеты или даже катушки зарубежных исполнителей каких-нибудь, но это я сам лично слышал. Вот. То есть было очень трудно достать, если вы солдат тот же. Те же прям запрещенные группы вообще доставали, но очень аккуратно. Ну а сейчас что, у нас эра технологий. Много диджей-форумов, где уже есть готовые треки, которые их можно сводить друг с другом. Есть специальные программы по типу Virtual DJ, популярная наша программка, которая сводит микс спокойно, без проблем. То есть там даже уже они новые версии какой-то программы выпустили, там разрешили даже автоматическое сведение микса. Но это кому как нравится. То есть сейчас у диджея есть специальный контроллер, вот он как диджейский пульт, и они с него уже рулят миксом, вводят трек в трек, так же, как и раньше, то есть и по частотам подгоняют и так далее. Но сейчас, конечно же, все проще. Если раньше половина треков, например, можно было не достать, там, условно, некоторые группы в те годы было, ну, не все их доставали, то сейчас есть, да, сейчас нейросети, в конце концов, куча форумов диджейских. Вот. Ну, а как-то
1: так. Сейчас даже и есть.
0: Светогорский. Принимай микрофон.
1: Да, я уже принял и хочу сказать, диджей Данчо, а скажи, пожалуйста, а как ты относишься к ИИ, к искусственному интеллекту? И я так понимаю, можно же делать треки и в искусственном интеллекте теперь, вот тот же Suno, тут же вот и много сайтов, короче, такие, которые где можно делать треки. Это я Айболиту поясняю, правильно я говорю, диджей Данчо?
0: Но все практически правильно, но тебя поправлю я. Сайтов у нас два всего. Это Suno и Udio. Остальные, те множество сайтов, которые предоставляют эту услугу, это те, которые подключаются каким-то образом к тем этим двум сайтам. То есть либо к Suno, либо к Udio подключаются. Вот. Ну, еще есть, конечно, один вариант. У кого мощный комп... Вот прям очень мощный, там, не знаю, такого компа у меня точно нету, но у кого очень много памяти, именно видеопамяти, видеокарта хорошая, то могут делать прям локально на компе. Вот. Ну а так в основном Suno, Udio, ну и Refusion, ну это по сути дела Refusion, там два в одном, там и Suno, и Udio, вот. Можно делать, да, тем более сейчас нейросети научились петь прям очень... качественно, то есть они научились петь в разных стандартах, разных стилях, даже концертный стиль. Вот я делал некоторые джинглы, то есть вообще в любом стиле. И мне кажется, да, конечно, к сожалению, скоро искусственный интеллект завоюет наш музыкальный рынок, именно цифровой. Не концертный, а именно цифровой. Ну, как говорится, чего уж поделать. Такая уж у нас политика в плане музыки. То, что ИИ обгоняет нас всех в плане музыки. Вот. Ну, а также я скажу то, что все равно обучают эти ИИ-модели на треках уже исполнителей готовых. То есть, скажу даже небольшой инсайт, скоро у нас в России готовится своя нейросеть, которая будет как раз-таки тоже обучена на исполнителей, именно на русских. То есть она сможет делать только русские треки. Вот, я так понял, я читал. Вот, но она будет обучена именно на русскоязычных исполнителях. То есть прям четко. Вот. Ну и теперь тебе передаю диджей Святогорский микрофон. Ставь что-нибудь себе
1: Спасибо,
0: помягче.
1: спасибо за ответ, очень интересно, да, развернуто. И скажи, пожалуйста, вот еще такое, давай прокомментируем. Айболит пишет, вам не кажется, что миксируя классику, вы совершаете преступление? Я слышал Бони М в оригинале, вдруг Бони М начали петь с рэповыми вставками. Я-то знаю, как звучит подлинник, а вот молодежь думает, что эти все переделки и есть истина.
0: Согласен. Сейчас многие треки вводят в заблуждение людей. Даже вот немножко вставлю про ИИ треки. Ну, точнее, скажу сначала то, что это не преступление, это как бы кому как нравится, просто согласен. В заблуждение треки входят именно некоторые. Скажу еще один момент по поводу ИИ треков. Я лично сам читал один случай. У одной девушки была, получается, ее мама, ну она уже, я так понял, в возрасте. И ее мама услышала какие-то интересные ИИ-треки и просила свою дочку, получается, купить билет на этого исполнителя, который именно. Ну, то есть этого исполнителя нету на самом деле вживую, то есть это ИИ. Вот. И когда дочь ей объяснила, то, что это нейросети, вот, то, что сейчас искусственный интеллект поет, то, конечно же, она была разочарована, то, что вот так вот все получилось. Она хотела на концерт любимого исполнителя сходить, а тут исполнителя-то нету, просто треки есть, а исполнителя-то вживую нету. Вот, поэтому, Светогорский, принимай.
1: Вот еще пишет, кстати, Айболит. Я знаю лично одного такого спеца, который делает музыку, но он не просто не имеет музыкального образования, он даже не имеет слуха. Что ты по поводу этого скажешь, диджей Данчо?
0: Согласен. Сейчас таких много. А с появлением искусственного интеллекта вообще таких больше будет. Если раньше было таких людей не так много, то сейчас их будет просто целое море, потому что, ну, грубо говоря, я скажу за себя, любой человек сможет пару кнопок нажать, и у него трек получится за 30 секунд, грубо говоря. Поэтому, ну или за 2 минуты, вот как вот, у кого как. Они делаются. Вот, поэтому сейчас-то да, сейчас согласен с этим. Вот.
1: А я читаю дальше. Я часто сижу на волнорезе, слушаю песни, делаю заказы, а мне ставят перепевку. Например, Кен Хенсли, наверное, перевернулся в гробу много раз.
0: Ну, не знаю. У меня таких случаев не было. Я как бы, если. Ну, отличный. У меня когда что-то заказывают, я пытаюсь найти именно то, что нужно, но. Да, согласен, не всегда находится, но пытаюсь. Вот.
1: Кстати, диджей Данчо, вот пишет Айболит, да, ИИ это отдельная тема. Я сам грешен, свои стихи вставил в программу и получил классный рок.
0: Ну да. Вот, например, у меня скоро событие будет, то есть свадьба сестры, я им делал тоже трек через ИИ. И тоже классный душевный шансон получил из обычного, казалось бы, текста. Хотя я даже стиль не прописывал точно, я просто текст писал и все.
1: Диджей Данчо, скажи, пожалуйста, вот я, например, тоже пытаюсь сделать трек, допустим, вот, допустим, ставил стихи, и получился, допустим, рок, или, допустим, получился шансон, допустим, можно как-то прописать именно стиль, или он сам стиль подгоняет под стихи, которые я вставляю. Как ты с этим, как бы, вот, работаешь? Что вот с этим делать? Допустим, я вот не хочу, допустим, чтобы данная песня была в роке, допустим, или в рэпе, допустим.
0: Ну смотри, у нас в Suno есть два режима. Это режим кастомный и режим простой. Если мы делаем в простом режиме, нам достаточно просто написать, о чем будет песня, он уже сам ее слепит. То есть именно в простой режим, если открыть. Но если мы хотим сделать настолько качественный трек, то есть прописать свои стили. Да, немножечко скажу то, что Suno не всегда понимает стили на русском языке, поэтому приходится на английском прописывать все стили. Но я уже к этому привык, потому что я давно работаю в этой теме. Вот. То есть мы открываем расширенный режим генерации, и там мы можем и название трека указать, и свой текст вставить, который мы сами придумаем или, ну, или сгенерируем в другой нейронке какой-нибудь, как я, например, иногда делаю тоже, грешу тоже этим. Ну и стайл, там, раздел стиль, мы можем прописать рок, шансон, поп, рэп, там, описать инструменты, ну все на английском языке делать надо, то есть каким-нибудь переводчиком заходим, переводим и прописываем, и все будет окей.
1: Диджей Данчо, читай дальше, Айболита. Давайте сделаем эксперимент. Поставьте мне Кен Хенсли, композиция «Романс». И я уверен, что вы ошибетесь и поставите гадкую перепевку. У меня сейчас есть композиция, и давай я ее поставлю. А ты, пожалуйста, Диджей Данчо, найди, пожалуйста, попробуй Кен Хенсли, композиция «Романс». И что будет? И вот он еще пишет. Хорошие стихи программа делает красиво. Но все дело в том, что ей все равно, она споет и телефонный справочник. Что ты по поводу этого скажешь?
0: Ну да, ну ты тогда мне скинь в личку. Но я соглашусь, скорее всего, с этим. Вот. То, что все отлично. Но ты тогда скинь мне название трека, я сейчас пойду попробую найти. И в личку именно скинь,
1: Я
0: в
1: представляю,
0: личку
1: да.
0: именно скинь,
1: Хорошие
0: я
1: стихи программа сделает красиво.
0: могу.
1: Но дело в том, что ей все равно, она споет телефонный справочник. Я представляю. Диджей Данчо, как это спеть телефонный справочник? Это что ты скажешь? Как вообще спеть телефонный справочник?

А я пока поставлю песню. Ты, наверное, раньше ее слышал. Называется она «Путин Супер Диджей», а исполняет Андрей Губин. До чего докатились, уже сам президент стоит за пультом.

0: трек сейчас у меня докачается. Я его нашел. И нашел я его не абы где, а в нашем сообществе по оцифровке аудиокассет. У нас есть группа. Вот, сейчас я ее попробую загрузить, потому что у меня что-то интернет подводит. Вот. Ну, вообще, я так скажу то, что я также, я не знаю, как ты, диджей Светогорский, относишься, но я тебе скажу так, то, что я люблю слушать музыку именно тоже с кассет. То есть она там качественно звучит. Скажи, как, то есть ты, тебе нравится вообще вот музыка, именно, которая звучит именно с кассет, с аудиокассет?
1: Да, конечно, это самая такая, что ни на есть, это настоящая музыка.
0: Так. Это классно. Так. Трек у меня скачивается. Я его нашел. Сейчас я с группы. Вот. Кен Хенсли. Романс. Да ё-моё. Сейчас просто, если он не сможет докачать песню, мне придется ее ставить с линейного входа. То есть мне придется подключать линейный. Да ладно, все. Загрузилось. Есть. Трек загрузился, слава богу, не придется линейный вход включать. Надеюсь, Айболит, напишешь, та песня не та. Поехали. Того, что я именно беру такие как классные старые треки в группе в нашей, где мы кассеты оцифровываем.

0: Надеюсь, я с треком угодил. Потому что нашел я именно в нашем сообществе оцифровщиков. Кто-то у нас этот трек выкладывал как раз. Вот. На самом деле у нас там много чего. Мы оцифровываем. Именно из старых кассет. Начиная от зарубежного рока. Заканчивая, наверное, ближе к нулевым, там всякие треки, которые были в те времена популярны. Ну а я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: Принимай. Да, я уже принял. И я хочу, чтобы ты прокомментировал Айболита комментарий. Так, о дискотеках 80-х. Записи мы находили без проблем друг у друга. Друг у меня учился тогда в МГИКе. Вырезки из газет, журналов, все было подшито, все по-взрослому.

0: Да, и видишь, это именно настоящий Кен Хенсли, а есть припевка очень гадкая. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, а русские песни, которые были в то время, именно оцифрованные из кассет, там можно найти? Именно наши, русские.
1: Я же до этого и говорил, у нас есть все. В нашем сообществе оцифровщиков есть все. То есть от русского зарубежного рока даже шансон можно найти. Там вообще все. Там, если я там брал, человек скидывал альбом, группа Freestyle, вот этот легендарный «Ах, какая женщина», по-моему, альбом называется, или как он там. Ну, короче, где эта песня входит. Вот, правда, там качество было не очень. Но у нас оцифровывают все как могут, у кого нормальные магнитофоны, у кого такие себе. У меня, например, легенда.
0: У меня,
1: Есть у
0: например.
1: меня маяк. Не помню модель, конечно, но маяк.
0: Данчо, тебе комментарий, тебе прилетел. Ну вы профессионал, а на волнорезе сидят такие, что просто ужас. Заказал как-то Queen 39.
1: Ну, спасибо, спасибо. Я просто такое то, что я стараюсь угодить слушателям, и вообще многие диджеи, находящие тут на радиостанциях, тоже пытаются угодить как-то своим слушателям. Ну, как говорится, сейчас с некоторыми проблемами не все треки нормально можно найти, скачать, поэтому если уже есть готовые библиотеки, это хорошо, вот, например. Как вот в моем случае я нашел этот трек, и это прям удачно.
0: Вот я сейчас читаю полностью комментарий диджей Данчо. Ну, профессионал, да, а на волнорезе сидят такие, что просто ужас. Заказал как-то Queen 39, а девочка под кличкой Штуцер заявила, что эту гадость слушать не желает. Как это не знать эту группу? Это надо быть полным идиотом. Как ты считаешь, диджей Данчо?

0: Ну да, я считаю, что Queen, они самая такая популярная группа. Мне вот, например, нравится DJ, Айболит. Мне нравится, например, Queen, Bohemian Rhapsody, Show Must Go On, то есть такие как композиции. А тебе нравится DJ Dancho Queen?
1: Нравится. Даже у меня в детстве было, ну не совсем в детстве, уже в школе, у меня кассета от них была. Причем пиратская, правда, там не какой-то конкретный альбом, там, видимо, кто-то собирал сборник именно из всех треков. Но была. И не только Queen, ей Scorpions смогу послушать. Если у тебя диджей Светогорский найдется, что-нибудь Scorpions сможешь поставить. Вот у меня просто под рукой нету, но я бы поставил. Вот.
0: Я хочу прокомментировать еще такой диджей Данчо комментарий от Айболита. До 50% молодых диджеев не знает, кто такие Ян Гиллан, Ричи Блэкмор. А ты, например, знаешь?
1: Ну, как сказать, среднее между этим. Я частично знаю их. Некоторые треки, некоторые работы слушал, как говорится.

0: Наши планы не наткнуться на перепевку. Кстати, представляешь, Айболит пишет: «Ребята, не удивляйте меня, это же Deep Purple».
1: Вот. О, спасибо за трек.

Вот такой трек прозвучавший. У меня DJ Данчи есть микро, есть заказик от Айболита. Я уже его нашел, и поэтому я поставлю его нон-стопчиком. Это будет Scorpions. Песня называется The Girl with the Pearls. Давай послушаем. Это тем более заказик от Айболита. Мне тоже эта песня нравится, и я ее давно слышал, но почему-то вот он мне ее напомнил.

Вот такая песня прозвучала. Я хочу обратиться к Айболиту. Айболит, что же ты творишь? Ты разбередил мое сердце. И пока я не поставлю свою любимую песню от Скорпиона, сдержитесь.

0: Вот такие треки прозвучали. Как тебе, диджей Данчо?
1: Спасибо. Ну, у меня тоже есть заказик. Я, пожалуй, если ты не возражаешь, поставлю. Это будет от Островка 123. Угонщица. Его же кавер.

0: DJ Dancia.
1: Я уже тут. Я пока что-то не могу найти именно тот трек, который ты мне скинул. Потому что у меня что-то
0: Я его
1: с
0: нашел,
1: ней
0: давай
1: искать
0: поставлю.
1: придется долго. А, давай
0: Да,
1: тогда у
0: я
1: меня
0: его
1: просто
0: нашел.
1: трек
0: Заготовлен.
1: А, ну давай ставь тогда, я после
0: А,
1: тебя
0: ну давай
1: поставлю
0: ставь
1: следом.
0: тогда, я после тебя поставлю следом. Давай тогда ставь заготовленный трек, получается, попрощайся, а я поставлю после этого трек от заказа от Айболита и тоже попрощаюсь, и тоже поставлю последний трек. У нас времени осталось 15 минут. Ставь тогда последний трек и попрощайся с радиослушателями. А я тогда тоже потом поставлю после тебя заказ Айболита.
1: Спасибо тогда тебе большое, но я прощаюсь со всеми радиослушателями. Обязательно мы еще с вами услышимся завтра. Завтра мы точно с вами услышимся. Вот. Буду вас опять радовать треками. И я от себя поставлю фристайл. Не на керсо. Целуй меня горячей, вот, то есть, так как мы сегодня ставили зарубежных треков, но я поставить решил уже из русской музыки, тоже старые красивые треки. Вот. И поэтому принимайте, а с вами был DJ Данчо, всем пока-пока.

0: диджей Светогорский, принимай микрофон. А я желаю Островку 123 в следующем эфире легкого эфира. И всем пока-пока.
1: Спасибо, диджей Данчо. Я тоже хочу пожелать Андрею и Островку классного эфира, чтобы все прошло гладко, дорогие радиослушатели. Я тоже с вами прощаюсь до завтра. Утром будет в 10 утра зарядка и в 2 часа эфир, дорогие радиослушатели. И хочу попрощаться песней, которую заказал мне Ипполит. Это Belmore Music, Fear. И этой песней я заканчиваю эфир. Всем пока-пока, дорогие радиослушатели.

Всем, дорогие радиослушатели, привет, привет! С вами я, Астролог 123. И пока я жду ваших музыкальных заказиков к себе в личку, я поставлю от себя трек про свой город, про Санкт-Петербург, где я живу. Жду ваших заказиков.

Так, прошу прощения, меня немножко выбило, плюс трек не тот немного скачался, поэтому я поставлю сейчас другой, пока послушаем. Я поставлю трек для диджея Данчо. Спасибо, кстати, вам за эфир с диджеем Светогорским. Пришло время вести мне свой эфир, и трек прозвучит для тебя, диджей Данчо. Принимай от меня. Виктор Дорин, композиция «Я променял гитару на любовь».

Ну, что такого, таким вот треком я начал. Это был музыкальный трек для диджея Данчо от меня. Пока у меня заявочек нет. Напоминаю, что пишите мне в личные сообщения островку 123. А пока я поставлю Сергея Лазарева композицию «В самое сердце».

Ну, вот такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Сергей Лазарев, композиция «В самое сердце». Ну что ж, все-таки я нашел тот трек, которым я хотел начать в самом начале про свой город. Поэтому поставлю этот трек сейчас, пока заказиков у меня нет.

Escuchó que fue otra conclusión. Я поставлю сейчас вот такую композицию, пока заказиков у меня нет. Поэтому пока поставлю эту композицию.

0: Что ты
1: Такая
0: там?
1: вот композиция прозвучала. Вот, надеюсь, что композиция понравилась. Так, ну а я продолжаю, пока заказиков нет. Поэтому я поставлю от себя, опять же. Всем желаю хорошего вечера, хорошего настроения. И надеюсь, что мой эфир придется по душе. Но я ставлю следующий трек в эфире. И с вами я, Островок 123.

Как вы сказал от меня, пока заказиков у меня также нет в личных сообщениях. Поэтому напоминаю, что пишите свои заказики мне в личные сообщения. Островку 123. А я пока поставлю композицию. Поставлю Сергея 72, песню «Мама».

Мостик с мамой жил, я в горечи с нею был. Всегда я рядом был, рядом с мамой.

смогла мне дать ответ. Только мама. 14 малых лет, 14 моих бед.

0: На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Ну вот как-то так, вот такой вот сюрпризик я вам.
1: Такая вот композиция прозвучала от Сергея 72. Да, большое спасибо за данную композицию. А теперь, так как пока заказиков нет, я поставлю от себя «Шаман, гуляй, Россия».

Ну вот этот трек прозвучал от исполнителя Шаман, гуляй Россия. Ну а я, раз пока нет заказиков у меня в личные сообщения, поставлю от себя вновь и прозвучит Анжелика Варум «Зимняя вишня».

Что такая композиция прозвучала? Анжелика Варум, «Зимняя вишня». Ну а я поставлю, так как пока заказиков у меня нет, поставлю для диджея кофеек от меня. Диджей кофеек, принимай.

Я напоминаю, что с вами Островок 123, радиолидер. Жду ваших заказов в личку. А это был заказик от меня для диджея Кофеёк. Ну а сейчас, так как пока заказиков нет, прозвучит от меня для всех девушек радиолидер композиция. Андрей Губин, такие девушки, как звезды.

0: Птица прозвучала, от меня для всех девушек радио лидер. А я продолжу
1: и
0: поставлю для диджея Данчо трек от меня. Диджей Данчо, принимай. Дмитрий Гревцев, я еду домой.

Достаточно. Такой вот трек прозвучал от меня для диджея Данчо. Ну что ж, а я поставлю от себя композицию, пока у меня нет тезиков, поэтому поставлю от себя для всех.

Ну что ж, вот такая вот веселая композиция прозвучала на радио Лидер. Ну а я выполняю заказик от диджея Данчо для диджея Снежки. Принимай, диджей Снежка.

Вот, заходик различал от диджея Данчо. Ну а я поставлю следующий заказик, прозвучит также от диджея Данчо для всех. Влад Парфиров, Остров Любви.

Здравствуйте. Заказ прозвучал. Вот диджей Данчик для всех. Вот Парфиров, Остров Любви. Ну а далее я поставлю от себя трек для всех.

Что-то по заказик прозвучал от меня. Ну что ж, а далее я поставлю музыкальный заказ от диджея Данчо, от диджея Снежки. Красивая, говорит, зараза. Ну вот просит оставить, что ж, выполняю. Принимай. Диджей Снежка. Музыкальный подарок. Диджей Данчо. Уже в эфире.

заказик звучал дальше. Бережай снежки. Ну а я поставлю для всех вот такую вот конфетку.

0: Что-то такое. Заказик, точнее, музыкальный трек прозвучал от меня для всех. Ну а я поставлю сейчас еще один музыкальный трек от диджея Данчо. Для всех он попросил поставить. Ну что ж, диджей Данчо, лови, трек уже в эфире.
1: Она давно не просит помощи, привыкла все сама, и никто даже не знает, сколько боли

Я вот композиция прозвучала от диджея Данчо для всех. Но у меня тем временем еще один заказ от диджея Данчо для Снежки. Снежка, принимай музыкальный подарок от диджея Данчо.

Сейчас прозвучит композиция от меня для диджея Кофеёк. Диджей Кофеёк, принимай.

рядом. Он бегает за плечи, и причудливым узором засверкает его речь. Слушай, там далеко-далеко есть земля.

Вот прозвучал от меня для диджея Кофеёк. Надеюсь, что диджею Кофеёк композиция от меня понравилась. И хочу напомнить, что сегодня состоится на радио Лидер игра «Угадай мелодия» в 20:00 по Москве. И ее проведет диджей Кофеёк. Так что всех тех, кто желает проверить свои знания интеллектуальные, добро пожаловать на игру. Ну а сейчас я поставлю трек от себя для всех.

Entonces esa producción al final de ser. Ну а я также поставлю сейчас от себя для всех. Времени у меня буквально до конца эфира осталось немного. Вот, поэтому всем, кто будет эфирить после меня, желаю легкого эфира. Ну а сейчас трек от меня для всех.

0: От меня, для всех.
1: Ну а далее прозвучит также трек от меня. Для всех. Вы слушаете Радио Лидер. И с вами Островок 123.

Такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Ну что ж, дорогие друзья, я сейчас поставлю последнюю композицию. И на сегодня я завершаю свой эфир. Всех благодарю, всех тех, кто меня слушал, всех тех, кто оставлял свои заказы. Ну и, а также всем желаю легкого эфира, кто будет эфирить уже после меня, кто будет вести свои эфиры. Желаю, чтобы все прошло отлично, на ура. Ну и чтобы было много заказов, отличных песен. И всем хорошего вечера. Ну а я с вами прощаюсь, и последний трек от меня для всех. Всем пока-пока, до новых встреч.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Всем привет, привет, дорогие друзья! Ну что ж, две композиции уже прозвучали, и, конечно же, мы начинаем наш марафон. Приветствую всех, кто только что подключился. И, конечно же, сегодня будет жесткий эфир. Сегодня такой настроение жесткое у меня, так что сегодня тяжеленькие музыки будет очень много. И поехали дальше с очередной композицией прямо сейчас в нашем эфире. Ну, а если кто захочет поставить какой-нибудь заказик, то, пожалуйста, кидайте мне в личные сообщения.

Ну что ж, у меня уже первый заказик поступил на нашу медиаплатформу. И сейчас мы слушаем этот трек, который уже играет Король и Шут. Сразу после этой композиции послушаем. Так что не пропустите. Наслаждайтесь хорошей музыкой. Кайфуем.

Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший, а мы двигаемся дальше. У нас еще «Беспечный ангел» просили поставить, и я поставлю еще одну композицию, но она, правда, на древнерусском языке будет. Давайте послушаем две композиции прямо сейчас.

Вот такой трек у нас на древнерусском языке, прозвучавший все это, конечно же, у нас в нашем эфире классная тема. Ай, Роман Бобров, и вот я свободен на древнерусском как раз-таки было.

Надеюсь, она вам зашла. Довольно-таки интересная тема, и мы двигаемся дальше. Еще много тяжелой музыки сегодня прозвучит. Далее в эфире послушаем, понасладимся. В общем, короче, ушки навостряем и слушаем.

Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек. Доиграю потихонечку, и знаете, так вот металлические треки сегодня звучат. Если я не приветствую вас, располагайтесь. Мы тем временем продолжим еще немножко музыки далее в эфире. У кого заказики появятся, пишите, поставлю.

Ну что, так такой трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Ну, вот пока не наблюдаю. Жду еще. Пишите ваши сообщения. Мы, конечно, продолжим нашу музыкальную эпопею. Как я сказал, даже рок-эпопею, потому что много интересного есть в этом сборничке у меня. И я его поставлю, конечно же, дальше. И кому нравится, пожалуйста, пишите ваши комментарии в чатике, под чатом, в общем, где угодно. А и продолжаем далее.

Ну что, продолжаем отрыв башки нашим музончикам. Вижу, многие слушают уже такую тему. Ну, сейчас еще одну послушаем. Это Ворчилд за эфир был только что в нашем эфире. Мы продолжаем далее еще одной темой, тоже прибывшей ко мне. Вот такой продолжим.

Ну что, друзья, вот такая вот у нас жесть прозвучала в нашем эфире. Ну, вообще, знаете, редко такую вещь я оставлю, но я смотрю, наши слушатели это заценили. Даже танцуют под такой, кстати, очень круто. Мы продолжаем двигаться дальше и сейчас слушаем следующий трек. Если у вас заказики будут, пишите в наш чат. Послушаем, пока такую еще одну композицию.

Ну что ж, вот такая вот интересная тема, тоже тяжеленькая прозвучала. Во всяком случае, этот как раз трек, который у меня тоже был найден в свое время тут, ну как в свое время, буквально пару дней назад я его нашел тоже в своем плейлисте, конечно, не в своем, он так скачал из другого ресурса, он вообще не буду говорить, какого именно. Все уже знают, что можно по всему интернету что-то найти, что-то скачать, ну и поставить, соответственно, в эфирчике. Тем временем продолжаем дальше. И вот с такой

Вот такой вот замечательный трек, прозвучавший в нашем эфире. Ну что ж, я тем временем продолжу очередной композицией. Но прежде чем это сделать, я, конечно же, посмотрю, что происходит в чате. В чатике пока у нас небольшое затишье, заказиков у меня нету. А раз нет заказиков, тогда поехали дальше с очередной композицией.

Ну что, друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Все это лут, Population Domination. И довольно-таки жесткая, я скажу вам, тема была только что. Ну вот, надеюсь, она вам тоже понравилась. Довольно-таки интересная работа и жесткая. По крайней мере, ну, надеюсь, она многим понравится. Если кто любитель тяжелой музыки, особенно такого жанра, как гроулинг, это, конечно, сильно, намного сильно. Поэтому двигаемся дальше. Еще немножко я поставлю на часах в нашем городе 19:26, еще полчасика. С вами, с небольшим, ну а потом уже, как всегда. Заказики еще ждут, так что кидайте.

Ну что ж, друзья, вот такой у нас жесткий трек, и все это Red Beret, Ratic Bad Life, композиция. Ну что ж, кому зашла, тоже себе забирайте, послушайте, ну может быть в машинку кому-то, может еще что-то, такой жесткий трек, почему бы и нет. Ну, а мы продолжаем дальше, заказики еще жду до конца этого часа. Так что, как говорится, название моего концовочного джингла оправдывает, поэтому он сегодня обязательно прозвучит. Вот, а пока движемся далее. Еще одна композиция прямо сейчас.

Ну что ж, это был Хаммер у нас в эфире. Ну что ж, я знаю, что тачки как раз запели. Вот у нас как бы так вот. Ну что ж, бывает и такое, встречается в нашем мире. Хотя в нашем мире, знаете, чего только не бывает. И потом, конечно же, все это жестко и очень быстро и модерново. Ушки, надеюсь, у вас в порядке и готовы послушать еще немножко жести в этом эфире сегодня. Круто. 19 часов и 34 минуты в нашем городе. Ну что ж, еще довольно-таки интересные треки будут звучать. А в Москве у нас тут московская, как она показывает прогноз погоды, 21 градус, выше нуля, соответственно. Вот, так. Облачно небольшая, есть облачно.

Ну что ж, друзья, Mortal у нас прозвучал практически в нашем эфире, кстати, тоже жесткая композиция была. Ну, значит, доигрывать на заднем плане потихоньку. Я остался тут у нас чуть-чуть. Ну, дорогие друзья, продолжаем. И, конечно же, все самое интересное в ближайшие 20 минут оставшиеся у нас есть. И поставим все самое вкусное, все самое тяжелое сегодня.

в нашем эфире. Вот так вот на сегодня как-то у нас круто, круто, потому что давненько таких эфиров у меня не было, да и что-то как-то я решил запилить такое сегодня. Хотел, ну, планы были немножко на другой эфир, чем мне. На самом деле, другой тематики, но, увы, решил, спасибо, что поменялось. И вот решил такую вот фигнюшечку запулить. Вот, ну что ж, надеюсь, вам она зашла. Если зашла, то будет еще подобные вещи. Ну а пока давайте двигаться дальше. В плане музыкальном, естественно. Заказик сегодня у меня нет, но зато послушаем вот этого.

Мейтермен, Life Pain, у нас так что была в эфирчике. Довольно-таки тоже интересная работа, кстати. Давненько я по такому металлическому плейлисту не проходил, кстати. И не скачивал такие вещи, довольно-таки классные попадаются. Мы движемся далее, сейчас вот, вижу, вот, наши слушатели слушают данную тему. Кстати, вот один кто-то уже тут мне такую смайлик, выпученные глазки, это значит что-то. Уже удивлен, потому что на лидере такое обычно не звучит. Вот. Но все же вот как-то такое тоже у меня есть. Ну и сейчас еще немножко послушаем такую тему. Сейчас попробуем что найти, потому что у меня много сегодня много интересного. Ну, осталось-то совсем чуть-чуть, буквально где-то 12 минут. Я думаю, что поставлю еще вот такую композицию через секунду.

Ну что ж, друзья, вот такой трек. Мы продолжаем, и потихонечку у нас осталось совсем немножко времени. Я поставлю сейчас еще один трек, и потом уже песенкой попрощаюсь с вами.

0: звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий.
1: Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый-предобрый вечер. Ну что ж, вы вроде бы догадались, что сегодня будет игра «Угадай мелодию». Так что вперед. Но пока чуть-чуть разомнемся. Пока песня не будет играть, как в игре участвовать. Так, и мы послушаем. Уф. Так, островок.

Ну что ж, начнем мы играть игру. Так, сейчас. Во, все. Я, короче, готова. Записывайте ваши баллы. И первый трек будет у нас. Есть маленькая подсказочка. Тут будет больше всего песен из 90-х.

Лизавета Каролина. Дископаш. Так. Голос отдается Данчо. Светогорскому. Ух ты, какой хитрый. Светогорский уже проснулся. Готов. Отыгадывать. Так. Нет, это не... Не Гулькина. Сейчас запишем. Так. Ты в пар хочешь? Тут ты какой? А может, ты со мной хочешь, Данчо? А? Провести угадай мелодию. Так, и... Вот. Вот так вот буду я сегодня. Так. Дальше тогда.

Я так сразу поняла, что быстро так угадаете. Просто вот эту песню я уже песню скачала, когда уже эфир начался. Потому что я в чате увидела ник Карамельку. И вспомнила про песню, про конфетку. Вот. Так. Данчо голос отдается. Сейчас, секундочку. Диджею Алинки, солнышку. Светогорский. Так. Да, Светогорский. Так, и карамелька. Вот. Дальше. А мне? А мне? Так, сейчас. Да. И Елена. Так. Сейчас вот так напишем. Вот. Не волнуйтесь, всем. Всем все будет. У всех все баллы будут. Далее. Так. Ну, давайте попробуем вот такой трек.

Нифига себе. Надо точно уже искать песни все минусовки. И тогда игра будет еще намного лучше, интересней. И даже первых нот уже вы начали угадывать. Правильно, это Олег Газманов. Дождись. Так, Светогорский, Алинка. Короче, сейчас все так отвечают. Так, так, карамелька, Елена, поехали дальше, дальше будет у нас, вот тут вот чуть-чуть посложнее будет.

Tac. Non, да. Алин, Каукатала и Карамелька. Это Марина Хлебникова. Но песня Билибум. Вот. Так что попал он. Алинке отдается и Карамельке. Дальше. Что-то мне жарко стало, поэтому я сейчас окно открою.

Вообще супер. Да, это рефлекс, потому что не было тебя. Ух ты! Дальше тем более 2 балла, потому что он еще и правильно группу прописал английскими буковками. Вот. Да ладно, пошутила. Всем все поздно будет. Так. Алинка, карамелька. Короче, всем по баллу. Так, во. Далее.

Конечно же, это Александр Буйнов со своей песенкой «Горький мед». Так. Короче, все правильно угадали по баллу. Так. Двигаемся мы дальше. А дальше будет у нас... Во! Как бы не сказать название песни.

быть уверена это тебе плохот. Так, Светогорский, карамелька и нежное солнышко. Так, вот и солнышко проснулось. Так, поздняк, бал я тебе не дам. Танчо, ты не успел, я уже выключила. Так что сегодня ты успеешь нажать, написать название песни. Так, далее будет вот такой трек.

Ай да, бабка. Так, все верно. Вот даже вот у нас диджей Ялинка, она успевает и угадывать, и еще и эфир вести. Вот как. Так что очень даже хорошо она успевает. Так, так, так. Нежное солнышко. А, вот. Так, Данчо, Линка, Светогорский. Ну, короче, все угадали верно. Это сборная Союза, говорила папа деду. Так, далее будет у нас вот такой трек.

Верно, ночной дежур. Вот кто-то не доел, будет ночью. Жрать. Так, Светогорскому балл дается, диджею Алинке дается. Ты опять про еду, а Светогорский? Угомонись. Хорошо, что я перед эфиром чай с печенькой выпила. Ну, вы, блин, даете. Ну, по ночам еще жру-то. Вот совести у вас нету. Соблазняют и соблазняют на ночной дежур. Так. Всем балл дается. Далее будет у нас так.

Дается 7 балл. Это Виктор Салтыков. Танечка, Танюша. Так, далее будет у нас... О, вот такой вот. Так.

Да-да-да, это Андрей Губин. И трек называется «Мальчик-бродяга». Голос отдается Елене, Алинке. Бродячему Светогорскому. Так. Так. Елене. Так. Так. Далее. Или, может быть, уйдем мы на музыкальную паузу, а то я сейчас у меня песенки быстро закончатся и все. Как говорится, переполли. Так, давайте мы послушаем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Жасмин. Время любви.

Так, сейчас мы отсюда что-нибудь возьмем. Во. Будет у нас вот такой вот так.

Точно. Это Валериан. С песней «Облака». Так, отдается голос Светогорский. Так, к нежному солнышку. Карамельки. Так, где у меня карамелька? Да. Далее будет у нас...

Точно. А песня, вы не скажете, как песня называется? Так. Ага. Балл дается Елене, Светогорскому, Карамельке. Раз вы не можете назвать название песни, сказать, то я скажу. Это Goodbye. Далее будет у нас вот такой трек.

Да-да-да, все верно. Это баловать тебя. Так, ладно. Так, сейчас.

это не совсем горячие головы. Это стоматолог и Фисун вместе с Вячеславом Быковым. Вот, так что слюной я палу даю Алинке. Так, Светогорскому. Он знает толк в баловстве. Карамельки. Сейчас еще чуть-чуть, и будем мы считать баллы за час игры. Так, далее будет у нас.

Да-да-да, все верно, это белые туманы. Балдырца Светогорскому. Так, нежному солнышку. Так, 6. И карамельки. Так, ух. Ну, я чуть-чуть уже подсчитала баллы. Больше всего у нас лидируют Светогорский и карамелька. О как. Так, далее. Вот такой путь.

Да, все верно, это Иванушки. Я просто на них засмотрелась и улыбнулась. Костян 76-й регион, добрый вечер тебе. Очень рада тебя видеть. Давно не видела. Так, переходим мы к игре. Так, сейчас, секундочку. А то собьюсь. Елене бал. Так, Елене. Светогорскому. Так, Алинке. Карамельки. Карамелька, карамелька, карамелька. О. Так. Фух. Ага, точно без охраны. Я хотела написать, но думаю, я ж играю, я ж забуду про игру-то. Так, далее. Двигаемся мы дальше. Дальше будет у нас... О, кстати, сейчас я еще... Ага, получилось. Так. Вот что я придумала. Мы отгадаем песенку. Во, попробуем.

Да, чуть-чуть посложнее песенку я нашла, откопала. Это Анжелика Агурбаш. Будь мужчиной. Вот тут уже я в чате написала. Будь мужчиной. Да, я тебя буду баловать. Так. А чего это? Чего это? Ты кого-то ты там таскал-то, а? Так. Во. Двигаемся дальше.

Да, я хотела сказать, как упоительный орел. На орла как-то не похож Сергей 72 вообще никак. Так. Ага, сейчас еще Сергей. Еще проснулся. А этот опять про еду. Светогорский. Я ж тебя как-то предупреждала, я ж тебя забаню. Ответ уже не принимается, потому что я уже вырубила песенку. Так, джио алинки. Вот так вот. Фух. Так, Костя, Юра, моя Иришка. Я что-то не поняла. Какой Юра?

Да, мне сегодня точно живой с эфира не выйти. Так, двигаемся дальше. Дальше будет у нас вот такой трек.

Ну вот, я же знала, что вы еще и фильмы смотрели «Брат 2». Это песня из кинофильма «Би-2», «Полковнику никто не пишет», «Светогорский с бани заработает и пойдет один с ветчиной мыться». Так. Алинке, Светогорский, карамелька. Блин, такая карамелька аппетитная. Что-то я карамельку захотела. Пойду-ка я карамельку возьму. Так, солнышко. Елена. Ну, короче, всем попало. Я не поняла, что это у вас там за тройничок будет, еще и островка, уже и островка уже в баню пихают, а? Испортите островка. Алинка вам пятую точку наделит. Так. Давайте мы подгадаем вот этот трек.

Да что ж такое? Я даже не успеваю баллы записывать. Да что ж такое? Мне надо скоро назначить писателя, чтобы он писал вместо меня. Вот. Так, давайте мы уйдем на музыкальную паузу. Есть у меня заказик от Костяна 76. Так, это регион, а не лет. Может, кто и так и подумает, что ему 76 годиков. Ну что ж, Костик, принимай.

Ну, это такая же кобыла от Костяна 76, 76-й легион. Вот. Трек был, как, наверное, поняли, для меня. И подводим итоги первого часа игры «Угадай мелодии». Что-то я сегодня уже заговариваюсь. Так, начнем с малого. Сергей 72, 2 балла. Нежное солнышко 6 баллов. Данчо тоже 6 баллов. Не знаю, чем они там заняты. Отстают, ребята, отстают. Елена. Так, Елена Антипина. 10 баллов. Самые такие лидирующие. Даже уже борются за баллы. Алинка, диджей Алинка, 12 баллов. Карамелька, 16 баллов. Светогорский, 16 баллов. Вот так вот. Будем мы играть дальше, либо мы будем угадывать, что это тут очень хорошо, Костян, к свободным-то вообще липнут. Ай. Ну вот, уже и 86-й регион у сладкой. Так, привет Ярославскому. Так, это что это такое? Не поняла. Так, давайте еще какую-нибудь песенку так послушаем. И будем мы дальше угадывать. И будет у нас трек. Я сегодня песенку откопала. Знаете, какую? Так, сейчас, правда, я только ее куда-то запихнула. Сейчас. Так, сейчас. А давайте мы послушаем одного человечка. Ну вот опять я ее потеряла глазами. А, Михаил Буляш, Гетера.

Ну, такой человек был от меня нон-стопом. А тут еще и заказик прилетел от сладкой. И я что-то не поняла. Для нежного солнышка. Солнышко, ты что-то понимаешь или нет? Тебе какой-то там намек, непонимание. Принимай, это походу для тебя заказ.

Вот и я не поняла, что за такое непонимание, что ж вы там не поделили-то, или кого-то не поделили. Так что, девчонки, не будем мы драться-ругаться. И на нашей улице грузовик чем-нибудь перевернется, чем-нибудь таким интересненьким. Ну что ж, продолжим мы играть. А то осталось до конца игры. Всего лишь там 45 минут. Так, ты еще и дальше попала. Не буяньте, сладкая. Не буяньте. Ну что же. Следующая композиция будет у нас вот такая вот.

из Таганский. Так, там. Ну вот, уже и до Снежки добрались. Ну, вы, блин, даете, да? Это Ирина Олегова. Гарем. Балла дается Светогорскому. Елене. Алинке. Нежному солнышку. Так. Далее. Это будет у нас.

Ух ты! Тогда это Ирина Дубцова. О нем так. Так, всем отдается бал. Все верно. Так.

Да-да, все верно, это группа Краски и Андрей Губин. Те, кто любит. Так, карамелька. Карамелька, солнышко, Светогорский, Алинка. Так, карамелька. Так и сказала. После падения у меня чуть-чуть с памятью стало плохо, вот так что я могу и подзабыть. Так, далее будет у нас вот такой трек.

Ой, чуть я песню не запела в эфире. Это группа Любэ. Ты неси меня, Вика. Все верно, всем по баллу удается. Так, далее. Будет у нас вот такой вот трек.

Да. Матч хочет в Тамбов. Я знаю одного мальчика из Тамбова. Так. Сейчас, секундочку. Всем по баллу. Ну-ка, тихо. Так, ну я бы не сказала бы, что волк, но козлик, да. Но я ему как-то так отправляла игрушку, большого козла связала ему. Вот, так что... Двигаемся дальше. От Мурата Насырова. Мальчик хочет Тамбов.

О, как даже хорошо и минусовки угадываете. Ну, тогда в следующий раз будем мы по минусовочкам. А то очень так быстро угадываете. Дальше, дорогая.

Ну вот, все хотят в маленькую страну, чтобы было тихо, спокойно, и все получают по баллу. Так что называть никакие не буду, баллы всем я отдаю. Вот. Так, осталось от эфира полчаса буквально. Так что дальше двигаться.

Да-да-да, это пропаганда. Ай-яй-яй. Так, далее будет у нас. Так, давайте попробуем вот этот трек отгадать.

0: Леночка, та, что училась на...
1: Ух ты! Я думала, никто так не сможет. А все-таки угадали, Чижика, Елена, Аленка. Ой, Алинка. Так, Данчо. Так, Данчо, Данчо. Светогорский. Пицегорский. Так. Далее. Далее будет у нас вот такой. Так.

У меня уже два заказика висит, так что еще. Ну, короче, сейчас пару песен, и я посчитаю баллы, и тогда уже заключительные заказики все я поставлю. Так. Да что ж такое, он опять с блинчиками, то с ветчиной сидит, то с блинами сидит, а Святогорский, угомонись.

Если так кто-то будет много есть, дверной проем не сможет пройти. Так что поменьше кушайте. Так. И, наверное, предзаключительный трек будем угадывать и кланяться игре. Ну вот еще один. Такой сидит уже с пельменями. Ой, злые вы, уйду я от вас.

0: Это Андрей. Бандыра, любимая, бал только дается. Хотел сказать Данчу. Ну вот. Так. Короче, корабельки полотаю. Светогорскому. И Данчу, и Алинке. Так. Вот, твои любимые. Так, и заключительный трек, и пойду я. Считайте баллы, ну а вы угадываете песню. Во!
1: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
2: Слова, слова, опять слова, одни слова.
1: Не знаю, как сказать тебе.
2: Только слова.
1: Ты моя единственная любовь.

Это был Гоша Куценко. Слова. Опять слова. Так, ну что же. Сейчас еще заказик я поставлю. Так, сейчас, секундочку. А то я так и... Заказик есть от Светогорского для Елены Антипиной. Бурито, мама, принимайте.

Это был заказчик Цветогорского для Елены Антипиной. И подвожу я итоги нашей игры «Угадай мелодию». И самого малого Сергей 72 2 балла, сладкая 3 балла. Так, нежное солнышко получает 14 баллов. Данчо 15 баллов. Так, тут у нас так диджей Алинка, а нет, Елена Антипина получает 19 баллов, а Алинка диджей получает 20 баллов. Так, я запуталась. Елена и Карамелька получают по 19 баллов. Лидирующие — это у нас третье место — Алинка, второе место у нас Погодите, что-то я попуталась. Карамелька. Сейчас пошла я еще песенку какую-нибудь поставлю. Это заказик от диджея Данчо. Ну ты, Данчо, даешь.

0: Ну, вот даже уже и с ошибками пришел. Я так еще и не посчитала баллы. Вот представляете себе? Короче. Сергей 72, 2 балла. Сладкое. 3 балла. Так. Солнышко. 14 баллов. Диджей Данчо 15 баллов. Елена Антипина 19 баллов. Алинка 20 баллов. Ой, господи, я уже заговорилась вообще. Солнышко 14. Это... Короче, побеждает у нас Светогорский, первое место получает. У него 28 баллов. Первое место. Второе место получает у нас диджей Алинка. А третье место разделяет у нас Елена и Карамелька. Вот. Разобралась я кое-как. Фух. Ага. Так что, Светогорский, давай поделим твои баллы девушкам. А то еще Данчо поддавался, вон это, бегал, мылся. Это хорошо, что еще ставка не было. Он, бедолага, эфирил, сидел. И сейчас еще эфирит. А так очень хотел поиграть. Так, и поставлю я заключительный трек от тебя, который я очень так запланировала. Это будет у нас на пассажок.
1: Я не поняла, кто там такси вызывает?

Спасибо вам. И я тут так порешила, я так подумала. А может быть и правда Святогорский уступит свое первое место? Как я предлагаю, первое место отдать, конечно же, моему диджею. Диджей Алинка — это мой диджей. Я своих диджеев вообще не обижаю. Но ему уже, Светогорскому, третье место, второе место разделят девочки, в действительности Елена и Карамелька поделят второе место. Светогорский, ты согласен на мой расклад? Будь мужчиной. Всем пока-пока.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратили снежную в музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И ждут вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу, Сергею 72. Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Одиночество — крест. Одиночество — груз. Без тебя я с небес прямо в пекло сорвусь.
1: Одиночество, тьму на себя я возьму. Заглушу твою боль. Только ты мне позволь.

0: и миры обойду, светом в тьме обернусь, но тебя я найду, сам звездою зажгусь.
1: Во вселенной миры звезд мерцание манят. Я живу лишь в одном, там найдешь ты меня.

0: Есть такие миры, где красоты слепят.
1: Там не будет меня, им ты будешь не рад.

0: наваждение мое. Я плутаю века, я теряю тебя, как теряет река. Отражение грез, свет погашей звезды, как течение реки, растворяясь в следе.
1: Я тебя позову в те миры, где есть я, где живая краса, где и сила моя. Я тебя призову, буду верить сильней. Я тебя подожду у открытых дверей.

0: Есть иные миры, есть иные края. Там несчастлив я был, где я был без тебя. Красоте тех миров не хватает души. Ты зажги мне свечу, свет ее не туши.
1: Путеводной звездой стану я для тебя. Силой духа твоей станет вера моя. Почему ослеплен ты стоишь одинок, а в ладонях букет, как могильный венок?

0: Я хочу и боюсь. Я стремлюсь и устал. Я придумал тебя, как художник создал.
1: Не придумал меня, для тебя я жила, и дороги, пути в полотно я ткала.
0: Я поверил в мечту.
1: Я тебя буду ждать.
0: Потеряв, приобрел.
1: Ты умеешь мечтать.
0: Я построю свой мир.
1: Я к тебе перейду.
0: Но тебя не нашел.
1: Я тебя подожду.

0: Я построю наш мир. Где есть ты и есть я. Я построю наш дом. Для тебя и меня есть иные миры, есть иные края. Но зачем мне они, где не ждешь ты меня?
1: Я тебя подожду, жизнь наполню теплом. Я тебя подожду, мы построим наш дом. Яркий свет я зажгу у открытых дверей. Верь, тебя я дождусь. Приходи поскорей.

0: И далее одинокая перепутала дверь в баню.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Искорка Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.

будто не было разлуки. И всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Корсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос. Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую, чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не увели. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
0: И далее прозвучит кавер от знакомой «Островка 123».

Тот самый первый день, когда твой день рождения на заре. Тот самый день, когда услышишь первый смех. Эй, тот самый день, когда ты улыбаешься во сне. Теперь ты талисман, пусть ангел твой.

Говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств. Пуста. Только почему по ночам кукла плачет? Отчего я так не знаю? Все знают, когда нее лучше. Нет, выбирай, кукла не вправе. Кукла должна быть послушной, и красивой, и идеальной. Кукла не делает как нужно. Выкинуть кукла в ага. Просто

0: Далее прозвучит трек от Аленка Клубничка, город Казань, для Островок 123.
1: Темная ночь, белые пустыни, лучше ладони, чтобы запомнила музыка громче, глаза закрыты, делай, что хочешь.

0: going to get away.
1: Красное нежное солнышко, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

ночной спальни. Вновь ты со мной рядом, даришь мне ласки, дарю я тебе радость, словно сквозь.

Это был заказ от диджея Данчо для меня, для Снежки на радио Лидер. Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо для прекрасного нежного солнышка.

Это был заказ от прекрасного нежного солнышка и диджея Данчо. Ну и далее прозвучит музыкальный заказ от диджея Данчо и прекрасного нежного солнышка для меня, для Снежки.

И этот заказ прозвучал от диджея Данчо для его любимой зайки, прекрасного нежного солнышка. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер, и я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер, и услышимся мы с вами ровно через 3 дня на Радио Лидер.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.